0: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101/30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражира 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сатты жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках сайта Желдос и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Нацбанк сформировал крипторезерв на 700 миллионов долларов. По данным главного финансового регулятора, из них около 200 миллионов уже инвестированы. На базе казахстанской фондовой биржи запущена цифровая платформа для выпуска и обслуживания операций с цифровыми финансовыми активами. Функционируют 4 лицензированных криптопровайдера. Иностранцев обяжут оформлять электронное разрешение для въезда в Казахстан при безвизовом режиме. Систему начнут применять поэтапно. С ноября она будет действовать в аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропусков в Павлодарской, Жамбылской, Туркестанской области и в ЖТСУ. Казавтожол рекомендует водителям 4 областей соблюдать дистанцию, скоростной режим с учетом состояния дорог и избегать резких маневров. Сегодня дождь со снегом, и снег ожидается в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и ЖТСУ. На отдельных участках республиканских трасс может ухудшиться видимость и образоваться скользкое покрытие. В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории конденсаторного завода. Загорелась кровля двухэтажного склада. Пожарным удалось остановить распространение огня на площади 720 квадратов. К счастью, пострадавших нет. Стамбул затопило после сильного ливня. Есть погибшие в районе Балат. 14-летний подросток скончался от удара током, пытаясь перейти через лужу. Всего, по данным властей, зафиксировали свыше 1200 подтоплений и 15 оползней. 47 человек остались заблокированы из-за воды. Ликвидируют последствия около 8000 человек и 2000 единиц техники. На ремонт Чернобыльской АЭС правительство Великобритании выделит 17 миллионов фунтов стерлингов. Это свыше 22,5 миллионов долларов. Их направят на восстановление герметичности и вентиляции конструкции. Работы помогут восстановить защиту от утечки радиации и продлить срок службы Чернобыльской АЭС. Самое древнее в мире затонувшее судно найдено у берегов Турции, у острова Кикова. Его обнаружили археологи. Остатки торгового судна бронзового века возрастом 4400-4700 лет. Оно было построено примерно в то же время, что и пирамиды Хеопса. Деревянный корпус не сохранился, но на глубине около 30 метров нашли 3 каменных якоря и более 30 амфор. В некоторых сосудах до сих пор сохранились следы содержимого. По предположению ученых, это, возможно, оливковое масло, вино или древесные смолы. Борис обыграл автомобилист перед выездной серией в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Столичный Борис на домашнем льду уверенно победил екатеринбургский клуб со счетом 4-1. Набрав 18 очков, казахстанцы поднялись на третье место Восточной конференции лиги. Теперь Борис отправляется на сложную 9-матчевую гостевую серию. Первый выездной матч команда проведет в субботу против Новосибирской Сибири. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 451 тенге 21 тиин, евро 505.72, российский рубль 5 тенге 37 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане 8, в Алматы 17 градусов, в Семи, Усть-Каменогорске 6, в Караганде, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске 8, в Талдыкургане 11, в Жезказгане, Кустанае 14, в Кунае 18, в Таразе 20, в Оральске, Атырау-Актюбе 22, в Туркестане, Шымкенте 24, а в Кызылорде, Актау 26 тепла. Саули Лаик, служба новостей Казах радиолары.
5: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество. Реклама на казахском радио.
6: Жарнама, жарнама. Всем привет, это программа «Отбас и Лайф», в которой мы рассказываем, как купить квартиру легче с «Отбас и Банком». В студии Андрей Леонов, и сегодня у нас в гостях директор алматинского филиала АО «Отбас и Банк» Туритаева Элизада. Элизада, здравствуйте.
7: Приветствую, Андрей.
6: Ну что, такое ощущение, что сегодня у всех тревожность, вот куда ни глянь, каждый этому подвержен. Наверное, одна из причин – это квартирный вопрос, мне кажется. Вот как будто бы на квартиру никогда накопить не получится.
7: Это не так, Андрей. Мы в «Отбас и Банке» эту тревожность вылечим.
6: А, да?
7: У нас есть класс. Классная программа на ОРС. Первоначальный взнос по программе начинается всего от 10%.
6: О, звучит хорошо, когда первоначалка небольшая.
7: Да. Главное не ждать момента, когда вся нужная сумма появится сама собой, а начинать готовиться заранее, а не весной. Mm-hmm. Ведь традиционно на ОРС начинается у нас в марте. Самое главное, надо открыть депозит в «Отбас и Банке» и начать на нем копить.
6: То есть просто открывая депозит и все?
7: Ну, не совсем. В программе на ОРС действует бальная система. И ипотеку получают не те, кто быстрее нажал кнопку «Подать заявку». Учитывается то, как человек копил. За каждую 1000 тенге вознаграждения, это когда банк на деньги на депозите начисляет проценты, начисляется 1 балл. Поэтому чем раньше вы открыли депозит и чем активнее его пополняете, тем больше баллов вы сможете набрать к этому моменту отбора.
6: То есть до марта еще далеко, уже сейчас готовиться надо.
7: Именно. И это, наверное, главный совет. Если планируете участвовать в ипотеке на ОРС весной, копить нужно уже сейчас. Для подачи заявки на депозите должно быть не менее 2 миллиона тенге. Это не значит, что вы должны сегодня найти 2 миллиона и сразу положить их на счет. Можно начинать постепенно с той суммы, которая есть, и регулярно пополнять депозит.
6: О, ну что, немного успокоили мою тревожность. Да, пойду, наверное, вклад открывать. У нас в гостях был директор алматинского филиала АО «Отбас и Банк» Туритаева Элизада. В следующем выпуске расскажем вам про то, какие квартиры подходят под ипотечную программу на УРЫС.
8: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
9: Сап сарала арманлыс. Казах радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 19 иностранцев с поддельными документами выявили в аэропортах Астаны и Алматы. Как сообщили в КНБ, попытки пересечь границу произошли в сентябре и октябре. Большинство задержанных использовали фальшивые визы и бланки с данными третьих лиц. Сейчас ведутся расследования. Всего с начала года на погранконтроле пресекли 358 подобных нарушений. Нарастить транзит грузов до 100 миллионов тонн в год планирует Казахстан. В Астане эксперты около 40 стран обсудили развитие международных транспортных коридоров и упрощение грузоперевозок. За 9 месяцев транспортная отрасль Казахстана выросла на 7%. Как сообщил премьер, развитие транспортно-логистического потенциала – один из стратегических наших приоритетов. К 2035 году Казахстан намерен увеличить пропускную способность морских портов в 4 раза, мощность флота в 5 раз, а объем транзитных перевозок довести до 100 миллионов тонн в год. Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии по привлечению инвестиций. Основные вложения за последние 7 лет были в обрабатывающую промышленность, химию, транспорт, связь и финансовый сектор. Страна привлекла свыше 155 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Среди крупнейших инвесторов – Россия, Китай, США, Нидерланды, Швейцария и Франция. Также растут инвестиции стран Азии и Ближнего Востока. По данным ЭСКАТА ООН, в прошлом году Казахстан привлек 19 миллиардов долларов в новые инвестпроекты, почти 89% от общего объема по Северной и Центральной Азии. Государственную цифровую платформу «Балажан» внедряют для поддержки детей. С ее помощью хотят своевременно выявлять тех, кто нуждается в особом внимании, а затем им помочь. Платформа «Балажан» заработает в рамках реализации концепции «Дети Казахстана» под контролем Комитета по охране прав детей. Безопасность людей с инвалидностью при чрезвычайных ситуациях обсудили глава МЧС и внештатный советник по вопросам инклюзии. Главным вопросом стал, как сделать помощь спасателей доступнее и упростить эвакуацию маломобильных граждан. Особое внимание стороны уделили доступным способам оповещения и подготовке понятных информационных материалов с учетом потребностей людей с нарушениями слуха и зрения. Столицы утвердили тарифы на проезд в автобусах. Вместо 110 тенге безналично пассажиры будут платить 150, на экспресс-маршрутах 300, а на пригородных направлениях 13 тенге за километр. Оплата наличными на городских маршрутах составит 300, на экспресс 400 тенге, на пригородные перевозки 19 тенге за километр. На дороге Медеу-Шамбулак в районе визит-центра «Горильник» с 19 по 22 октября полностью перекроют движение. Ограничения даже для пешеходов. На участке будут делать водопропускные трубы. Еще 3 медали завоевали наши борцы на чемпионате мира в США. Первенство прошло среди спортсменов до 23 лет. Тимерлан Турдакын стал серебряным призером весовой категории до 87 килограммов. А Арсен Жумай и Джохар Узаров завоевали бронзу. Сборная Казахстана завершила выступление в греко-римской борьбе с 5 медалями, 2 золотыми, серебряной и 2 бронзовыми. У нас второе место в командном зачете. Валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 451 тенге 21 тиин, евро 505.72, российский рубль 5 тенге 37 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью минус 4, днем плюс 9. В Алматы ясно, ночью 4 тепла, днем 14 градусов. В Усть-Каменогорске 7,5, в Караганде и Петропавловске 9, в Павлодаре и Талдыкургане 11, в Жезказгане, Кокшетау, Кунаеве, Кустанае 13, в Таразе, Актюбе 17, в Кызылорде, Туркестане, Уральске, Шымкенте 22, в Актау и Атырау 26 тепла. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сатты Жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сатты Жылдыз» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
1: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. На полях 7-го саммита совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии в Баку состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом государства Израиль Ицхаком Герцогом. Отметив динамичный характер двусторонних отношений, они обсудили перспективы развития сотрудничества по актуальным направлениям с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Касым-Жомарт Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана о необходимости деэскалации напряженности и урегулирования конфликтов исключительно дипломатическими средствами. Казахстан и Катар обсудили реализацию крупных энергетических проектов. Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с руководством катарского холдинга Power International Holding реализацию совместных проектов. В газоперерабатывающей отрасли предусмотрено строительство двух газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган мощностью 1 миллиард и 2,5 миллиарда кубометров газа в год. На заводе мощностью 1 миллиард кубометров ведутся строительно-монтажные работы. Поставка основного оборудования практически завершена. В Павлодарской области отменили ввод жилья для очередников. Прокуратура выявила еще в декабре 2024 года местный исполнительный орган приобрел у частных лиц за 125 миллионов тенге 8-квартирный дом. Тогда в него планировали заселить жителей села, состоящих в очереди на получение жилья. Однако во время осмотра объекта прокуроры обнаружили строительные дефекты и нарушения законодательства, которые не позволяли безопасно заселять людей. Дополнительная проверка выявила нарушения при возведении фундамента и основных конструкций здания. Сейчас идет работа по возврату бюджетных средств и привлечению виновных должностных лиц к ответственности. Более 32 миллионов тенге вывела со счетов больницы главный бухгалтер Мангыстауской многопрофильной областной больницы. Факт хищения бюджетных средств выявили в ходе прокурорской проверки. Следствием установлено, что главный бухгалтер больницы, вступив в предварительный сговор со знакомым, перечисляла бюджетные средства на счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для последующего обналичивания. Вина подсудимых была полностью доказана в суде. Главному бухгалтеру и ее сообщнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. На реализацию женской ипотечной программы УМАЭ будет выделено еще 20 миллиардов тенге от Басыбанк, ожидает поступления второго транша от Азиатского банка развития. После получения средств банк объявит новый прием заявок. Первый транш на сумму 9 миллиардов тенге поступил в августе. Тогда заявки по первому траншу отправили 855 казахстанок, которые впоследствии получили предварительное одобрение по займу. Для поиска жилья женщинам дали срок в 3 месяца. Алматы примет чемпионат 4 континентов по фигурному катанию вместо Астаны. Изначально местом проведения чемпионата была утверждена столица и Барыс-Арена, однако недавно было принято решение о переносе турнира в Алматы. Это решение обусловлено организационно-техническими причинами. В соревнованиях ожидается участие ведущих фигуристов стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании. Ожидаемое количество участников мероприятия 340 человек. Кроме того, в Алматы сформировалась большая аудитория поклонников фигурного катания, пояснили в федерации. Добавили также, что Алматы – родной город олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова и бронзового призера Олимпиады Дениса Тена. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 451 тенге 21 тиен, евро 505 тенге 72 тиен, а российский рубль 5 тенге 37 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью минус 4, днем плюс 9, в Алматы ясно, ночью 4, тепла, днем 14 градусов. В Усть-Каменогорске 7,5, Караганде, Петропавловске 9, Павлодаре, Талдыкургане 11, Жасказгане, Кокшетау, Конаеве, Костанае 13, в Таразе, Актобе 17, в Кызылорде, Туркестане, Уральске, Шымкенте 22, в Актау и в Атырау завтра 26 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
4: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: Реклама на казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Пятницы. Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан планирует нарастить поставки алюминия, масла и муки в Швейцарию. Перспективы расширения торговли обсудили представители двух стран. Министр торговли и интеграции Арман Шакалиев провел встречу с послом Швейцарской конфедерации Кристиной Хёнигер. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических связей, расширение взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества. Как сообщил глава ведомства, товарооборот между Казахстаном и Швейцарией с начала этого года превысил 1 миллиард долларов. По словам Армана Шакалиева, Казахстан располагает потенциалом для увеличения экспорта переработанной продукции в Швейцарию по 30 товарным позициям. Среди наиболее перспективных направлений – металлургия, пищевая промышленность, нефтехимия, машиностроение и химическая отрасль. Еще троих учащихся РФМШ в Алматы госпитализировали в инфекционную больницу города. Таким образом, число госпитализированных учеников выросло до 51. Об этом сообщила вице-спикер Курултая Динара Закиева. Она навестила детей, поступивших в больницу. Состояние школьников стабильное. По факту отравления продолжается проверка. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Учащихся алматинского филиала РФМШ временно перевели на дистанционный формат обучения детей. Проживающих в интернате отправили к родителям или родственникам. 17 октября в Астане именные школьные и льготные транспортные карты для проезда в автобусах можно будет оформить на станциях Тарлан Астана. Теперь, помимо центральной кассы, карты будут можно оформить и в специализированных кассах на станциях. Благодаря этому услуга станет доступнее. Оформленными картами можно оплачивать проезд как в автобусах, так и на ЛРТ. Именные транспортные карты могут оформить учащиеся учебных заведений Астаны в возрасте от 7 до 18 лет, граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в городе и относящиеся к льготным категориям, утвержденным маслихатом города. В Актобе сотрудника инспекции транспортного контроля осудили за неоднократное получение взяток от перевозчика. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 170 тысяч тенге. Суд признал инспектора виновным и назначил ему штраф в размере 5,5 миллионов тенге. Кроме того, осужденного пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Новый зимний парк планируют открыться в середине ноября в линейном парке рядом с комплексом Абу-Даби-Плаза в Астане. Об этом сообщили в Центре урбанистики. Главная особенность проекта – формат линейного катка, который объединяет зимний отдых с прогулками по городскому пространству. Вместо привычной замкнутой ледовой площадки посетители смогут кататься по маршруту протяженностью почти 1,5 километра, проходящему через территорию линейного парка. Благодаря использованию специализированного оборудования кататься на коньках можно будет даже при плюсовой температуре воздуха. Для жителей и гостей столицы предусмотрят теплые павильоны, прокат коньков, зоны отдыха и обогрева. Территорию также украсят праздничные иллюминации, новогодними инсталляциями и фотозонами. Особое внимание, по словам руководителя Центра урбанистики, уделят созданию комфортных условий для семейного отдыха. И последнее. В Стамбуле запретили движение мотоциклов из-за сильных дождей и неблагоприятных погодных условий. Сегодня во всех государственных и частных образовательных учреждениях города отменены очные занятия на один день. Кроме того, отдельные категории сотрудников госучреждений освобождены от работы с сохранением статуса административного отпуска. Также введен запрет на движение мотоциклов и других аналогичных двухколесных транспортных средств. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 454 тенге 14 тен, евро 505 тенге 72 тен, российский рубль 5 тенге 37 тен. А теперь о погоде на завтра, 16 октября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью минус 4, днем плюс 9, в Алматы ясно, ночью 4 тепла, днем 14 градусов. В Усть-Каменогорске 7,5, Караганде и Петропавловске 9, Павлодаре, Талдыкургане 11, Жезказгане, Кокшетау, Конаеве, Костанае 13, в Таразе, Актобе 17, Кызылорде, Туркестане, Уральске, Шымкенте 22, Бактау и Ватырау 26 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.